пашешь, мы тусим, пашешь, пашешь, мы тусим. Я приехал стать никем, а вернулся никаким. Никаким. А вернулся никаким. Через сутки повторим.